0: Сергей Назаров. Я хочу рассказать историю своей жизни. И как бы, казалось бы, не банально звучит эта история, она, в общем-то, прекрасна, как сама жизнь. А Аграфенина пустынь — это несколько километров от Константинова.
1: Может быть, это свой детский коллектив, потому что он заслуживает. Они будут такими.

0: pas crié. Tu vas vérifier en attendant.
1: Когда деревья были большими, так говорят о нас, когда хотят сказать о чем-то, что было очень-очень давно, а точнее в детстве, когда мы были маленькими. И мой папа большой, знающий, когда мы здесь, всегда мог ответить на самый главный вопрос, правильно ли я поступила. Иногда он говорил, да, ты можешь сделать так. Он просто, но ты потеряешь себя особенно. И тогда тебе уже не поможет ни что.
0: Стыдно и совестно. Все было
1: пронесено. Люблю.
0: Ну, во втором кругу. Ты бон?
1: Когда деревья были большими, так говорят у нас, когда хотят сказать о чем-то, что было очень-очень давно, а точнее в детстве, когда мы были маленькими. И мой папа, большой, сильный, знающий все на свете, всегда мог ответить на самый главный вопрос, правильно ли я поступила. Иногда он говорил, да, ты можешь сделать так, но ты потеряешь себя. И тогда тебе уже не поможет никто. Все было пронзительно ясно и счастливо. Он никогда меня не наказывал. Просто посмотрит как-то так особенно, и тебе становится совестно. Что может быть прекраснее любви? Это любовь, которая помогает понять, простить и поднять. Как говорил Достоевский, красота.
2: Hey, this is Zach Miller, and you're listening to WREK Atlanta.

просто подошел ко мне и сказал: пойдем со мной. Я пошла. И когда это уезжали. Никогда. И горе было много. Страшно было, и сильно было.